чичи звон, чичи чаво, ропишто, чичи чае, шужи, бай, ра, Zorice, čao, robovolice, čaje, šužije, pa!